0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас...

0: Дорожное радио.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса.

0: приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, фонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
0: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвал.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин. Американские военные полностью сняли блокаду с иранских портов. Об этом объявило Центральное командование вооруженных сил США. Теперь морской транспорт сможет свободно заходить в порты Ирана и покидать их. Флот США при этом останется в регионе, чтобы следить за соблюдением условий мирного соглашения, отмечает агентство Интерфакс. Напомню, днем ранее главы США и Ирана дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. По заявлениям американской стороны, танкеры и другие суда уже следуют через Ормузский пролив. Мировые цены на нефть начали снижаться.
0: Россия.
1: В Крыму подвели первые итоги действия ночного запрета на мототранспорт. За сутки полицейские изъяли почти 60 мопедов, мотоциклов и другой техники. Ее отправили на штрафстоянки. Всего инспекторы выявили 180 нарушений, причем большинство нарушителей не имели водительских прав, а каждый пятый оказался несовершеннолетним, сообщило крымское МВД. Напомню, что с 17 июня в Крыму действует временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков и так далее в ночное время с 10 вечера до 6 утра.
0: Экология.
1: В Европе бьет рекорды популярности электромобилей. В минувшем мае каждый четвертый новый автомобиль работал на электричестве. А количество зарегистрированных электрокаров за год выросло на треть, до 212 тысяч машин, уточняет агентство Рейтер. Росту спроса, по данным экспертов, способствуют государственные субсидии, меры поддержки покупателей и рост цен на бензин, вызванный в том числе нарушением судоходства через Ормузский пролив.
0: Культура.
1: Пушкинский музей запускает новый выставочный тур по Сибири. Выставки, посвященные импрессионизму, пройдут в Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске. Там столичный музей представит работы Писсаро, Сезанна, Матисса, Леже и других знаменитых художников. Как пояснили организаторы, проект является продолжением сибирского тура импрессионистов, начатого в прошлом году. Однако теперь акцент сделан на том, как открытие французских мастеров переосмыслили художники из России.
0: Дороги.
1: Российский бренд Джейланд расширяет модельный ряд. Вслед за кроссовером J6 компания представила автомобиль Джейланд J7. Производство полного цикла наважено на бывшем заводе General Motors в петербургских Шушарах. Агентство РБК называет машину перелицованным вариантом китайской модели JQ J7, адаптированным при этом к российским условиям. Цены и комплектации компания объявит позже. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

кажется, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще не так.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: В Татарстане начал работу сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов для сжиженного природного газа. Команду на запуск объекта президент России Владимир Путин дал в ходе саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Новое предприятие разместилось в казанском городе-спутнике Зеленодольске. Сборочно-испытательный комплекс здесь позволяет проводить полный цикл работ – от проектирования оборудования до испытания его на реальном газе. Ранее такие технологии были доступны только США и Японии.
0: Мир.
1: В Ормузском проливе официально снижен уровень угрозы для судоходства. Британское управление морских торговых операций понизило его с критического до умеренного. Причиной стало подписание мирного меморандума между США и Ираном и последовавшее снятие американской морской блокады. При этом ведомство предупредило о возможном наличии минирования в проливе и сохраняющемся присутствии военных сил.
0: Новые технологии.
1: В магазинах и ресторанах России начнет работать единый универсальный QR-код. Технологию внедрит национальная система платежных карт. В течение 2 лет нововведение заменит разрозненные стикеры разных банков и позволит оплачивать товары и услуги через СБП или цифровой рубль. Переход на единый QR-код будет поэтапным. С 1 сентября этого года к системе подключат системно значимые банки и крупные торговые сети с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей.
0: Мир.
1: Самой дорогой страной для жизни в Европе стала Дания. По итогам минувшего года цены в этой стране оказались на 40% выше средних. По еврозоне это следует из данных Евростата. Чуть уступили Дании в дороговизне жизни Ирландия и Люксембург, а вот в Болгарии и Польше стоимость товаров и услуг в прошлом году оказалась на треть с лишним ниже, чем в других государствах Евросоюза.
0: Дороги.
1: В России растет популярность подержанных китайских иномарок. Их доля в импорте машин с пробегом достигла 27%, подсчитало агентство «Автостат». Эксперты объяснили тренд тем, что такие машины хорошо знакомы рынку, имеют понятную стоимость обслуживания и высокий уровень доверия. Кроме того, укрепление рубля сделало ввоз подержанных машин из Китая выгодным, особенно если те подпадают под льготный утильсбор. Ранее в «Автостате» выяснили, что 7 из 10 автомобилей на вторичном рынке России старше 10 лет, а средний срок владения машиной вырос до 7,5 лет. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50.
3: Застройщик ОСЗ СК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Хватай «Хавейл». Ликвидация квартального склада автомобилей «Хавейл» стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники «Хавейл» в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru.
5: Указана максимальная выгода на автомобиль «Хавейл Тарго» в комплектации «Техноплюс» 2026 модельного года, 2026 года производства по программе «Трейдин». Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
6: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
7: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
6: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
8: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
1: Дорожное радио.
9: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Зачисляй, храни, трать!
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
3: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
4: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
5: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Техносервис.
7: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Реклама. Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
6: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
7: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154% до 27,173% на 23.04.2026.
6: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Симферополь 91 и

0: Реклама. Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50. Застройщик ОСК статус опал. Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
3: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: В Татарстане начал работу сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов для сжиженного природного газа. Команду на запуск объекта президент России Владимир Путин дал в ходе саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Новое предприятие разместилось в казанском городе-спутнике Зеленодольске. Сборочно-испытательный комплекс здесь позволяет проводить полный цикл работ от проектирования оборудования до испытания его на реальном газе. Ранее такие технологии были доступны только США и Японии.
0: Мир.
1: В Ормузском проливе официально снижен уровень угрозы для судоходства. Британское управление морских торговых операций понизило его с критического до умеренного. Причиной стало подписание мирного меморандума между США и Ираном и последовавшее снятие американской морской блокады. При этом ведомство предупредило о возможном наличии минирования в проливе и сохраняющемся присутствии военных сил.
0: Новые технологии.
1: В магазинах и ресторанах России начнет работать единый универсальный QR-код. Технологию внедрит национальная система платежных карт. В течение 2 лет нововведение заменит разрозненные стикеры разных банков и позволит оплачивать товары и услуги через СБП или цифровой рубль. Переход на единый QR-код будет поэтапным. С 1 сентября этого года к системе подключат системно значимые банки и крупные торговые сети с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей.
0: Мир.
1: Самой дорогой страной для жизни в Европе стала Дания. По итогам минувшего года цены в этой стране оказались на 40% выше средних. По еврозоне это следует из данных Евростата. Чуть уступили Дании в дороговизне жизни Ирландия и Люксембург, а вот в Болгарии и Польше стоимость товаров и услуг в прошлом году оказалась на треть с лишним ниже, чем в других государствах Евросоюза.
0: Дороги.
1: В России растет популярность подержанных китайских иномарок. Их доля в импорте машин с пробегом достигла 27%, подсчитало агентство «Автостат». Эксперты объяснили тренд тем, что такие машины хорошо знакомы рынку, имеют понятную стоимость обслуживания и высокий уровень доверия. Кроме того, укрепление рубля сделало ввоз подержанных машин из Китая выгодным, особенно если те подпадают под льготный утильсбор. Ранее в «Автостате» выяснили, что 7 из 10 автомобилей на вторичном рынке России старше 10 лет, а средний срок владения машиной вырос до 7,5 лет. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
13: Зачисляй, храни и трать.
14: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
15: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама 0+.
16: Здесь

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
3: Полюбуйся ими, они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
4: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
6: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оцени Выйти свои финансовые возможности и риски.
9: Техносервис.
10: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию о повышении тарифов ЖКХ. В ведомстве заявили, что индексация тарифов пройдет осенью с 1 октября, а не 1 июля, как сообщил ряд СМИ. Уровень роста стоимости платежей за коммуналку не превысит параметров, ранее утвержденных правительством, уточнила Федеральная антимонопольная служба. Она заверила, что возьмет под контроль процесс установления тарифов ЖКХ во всех регионах и станет исключать из расчетов необоснованные расходы.
0: Россия.
1: В России расширяется список товаров, подлежащих обязательной маркировке. С 1 сентября честным знаком станут маркировать творожные сырки. Сейчас их относят к кондитерским изделиям. Однако с начала осени творожные сырки станут маркировать как молочку. Одновременно вместо отслеживания каждой упаковки по отдельности, производители и продавцы станут передавать данные о партиях товара. Сначала новшество коснется товаров со сроком хранения более 40 суток, а с 1 марта будущего года всей остальной молочной продукции.
0: Новые технологии.
1: Компания «АвтоВАЗ» начала использовать машинное зрение на конвейере. Нейросети сравнивают данные на наклейке с гравировкой ВИН-номера, а также проверяют качество и целостность самой наклейки, что особенно важно для последующей постановки авто на учет в ГИБДД. Пока система внедрена для моделей «Лада», «Аура» и «Веста», однако в дальнейшем «АвтоВАЗ» планирует использовать ее и на производстве других моделей.
0: Мир.
1: Американские военные полностью сняли блокаду с иранских портов. Об этом объявило Центральное командование вооруженных сил США. Теперь морской транспорт сможет свободно заходить в порты Ирана и покидать их. Флот США при этом останется в регионе, чтобы следить за соблюдением условий мирного соглашения, отмечает агентство «Интерфакс».
0: Транспорт.
1: Таксомоторные компании просят власти включить отрасль в новую транспортную стратегию России. Как пишет издание «Коммерсант», Общественный совет по развитию такси в письме премьер-министру Михаилу Мишустину предлагает сделать этот вид транспорта отдельным направлением госполитики. Сейчас транспортная стратегия до 2036 года охватывает авиацию, железные дороги, метро и автобусы, но не учитывает услуги такси. Перевозчики отмечают, что оборот рынка превышает триллион рублей ежегодно, при этом таксомоторная отрасль, по мнению профильного общественного совета, остается вне системного госпланирования. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло «Golden Rich». «Golden Rich». Жизнь раскрывается в ощущениях.
0: Хватай «Хавейл». Ликвидация квартального склада автомобилей «Хавейл» стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники «Хавейл» в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru. Указано максимальное выгода на автомобиль «Хавейл Дарго» в комплектации «Технаплюс» 2026 модельного года, 2026 года производства по программе «Трейдин». Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Россия – единственная страна в мире, которая уверенно ведет исследования на обоих полюсах планеты – и на северном, и на южном. В Антарктиде у нас сегодня одно из самых больших присутствий – 10 станций, 5 из которых действуют круглый год. Настоящая жемчужина среди них – станция «Восток» Росгидромета. Точнее, ее новый зимовочный комплекс. Его построили в 2024 году прямо на полюсе холода. 5 модульных блоков, общая площадь более 3000 квадратных метров. Внутри – лаборатория, жилые комнаты, зоны отдыха, спортзал и медицинский блок. Зимой здесь комфортно живут и работают 15 исследователей, летом – до 35. Модули спроектировали российские инженеры и собрали в городе Гатчина, чтобы потом доставить в самые суровые условия планеты. Сейчас на Востоке строят новый метеорологический комплекс и единственную в Южном полушарии станцию для измерения PC-индекса. Этот показатель используется для мониторинга космической погоды и оценки состояния магнитосферы. Станция отслеживает солнечную активность и ее влияние на все живое. Ученые будут измерять ультрафиолетовое излучение, изучать древний лед возрастом более миллиона лет и вести десятки других наблюдений. Каждый день, пока мы слушаем прогноз погоды, полярники поднимают флаг науки над белым безмолвием Антарктиды. Их труд – это не просто рекорды выносливости. Это фундамент, на котором держатся наши знания о погоде и климате. При информационной поддержке ОНО – национальные приоритеты.
0: Дорожное радио.

дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает, чтобы раньше всех увидеть солнце. Оно среди асфальта у моста. Я машу вслед облаку рукою. Эх, Москва моя, Москва моя.

найду земляков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

0: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
2: Сочный шашлык, изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.

доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в

на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
2: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50.
2: Застройщик ОСК статус обал. Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
3: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
4: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории.
5: Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какой фестиваль примет в июле Суздальский Кремль, какие бланки надо заполнить перед перелетом на вьетнамский Фукуок и как без заморочек купить билет на поезд в Египте. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
2: Реклама.
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
4: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
5: Хватай «Хавейл». Ликвидация квартального склада автомобилей «Хавейл» стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники «Хавейл» в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru. Указано максимально. Выгода на автомобиль «Хавейл Дарго» в комплектации «Технопрус» 2026 модельного года, 2026 года производства по программе «Трейдин». Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
6: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
7: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оцени Выйти свои финансовые возможности и риски.
9: Техносервис.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какой фестиваль примет в июле Суздальский Кремль, какие бланки надо заполнить перед перелетом на вьетнамский Фукуок, и как без заморочек купить билет на поезд в Египте.
1: Добро пожаловать!
2: Летом слушать музыку лучше под открытым небом. Такую возможность предоставит в июле Суздаль, где пройдет второй летний фестиваль Дениса Мацуева. Крупнейший в России праздник классической музыки на открытом воздухе. Площадкой фестиваля станет Суздальский Кремль. На новой сцене состоятся 8 концертов академической и джазовой музыки. Насыщенную программу готовит к фестивалю Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Экскурсии, литературные встречи, детские мастерские. Для семей с детьми будет работать детский центр «Дом». Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале пройдет с 10 по 19 июля.
1: Правило есть правило.
2: Вьетнамский остров Фукуок с начала лета принимает отдыхающих по новым правилам. Чтобы ускорить процедуру пропуска пассажиров в международном аэропорту острова, для них введена электронная регистрация на официальном иммиграционном портале страны. Как отмечает туристер, анкета, которую надо заполнить на сайте, имеет в том числе русскоязычную версию. Надо указать личные данные и свою логистику в ходе поездки, сведения об авиарейсах и название отеля на Фукуоке. Пройти регистрацию следует за 72 часа до прилета на вьетнамский остров. Процедура обязательна для всех, и кто с визами, и кто без.
1: Рельсы-шпалы.
2: Египет запустил онлайн-продажу железнодорожных билетов. И если раньше надо было стоять в очереди в кассу на вокзале и буквально выпрашивать недорогие места, в то время как тебе навязывали то, что подороже, то теперь все через официальный сайт и мобильное приложение национальных железных дорог Египта, а также через интерактивные терминалы самообслуживания на вокзалах. Вот только оплатить билеты картами МИР, Visa или MasterCard наших банков не удастся. Как советует портал Турпром, решить эту задачу помогут карты дружественных государств – Белоруссии, Казахстана либо Турции.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио. Звук поставим.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное. Корабли уходят на закат. Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Ситуация с переговорами Ирана и США яснее не становится. МИД Швейцарии сообщил, что запланированные на пятницу 19 июня на швейцарском курорте Бургеншток переговоры между Тегераном и Вашингтоном не состоятся. При этом президенты Ирана и США Масуд Пезешкиан и Дональд Трамп в четверг подписали соглашение между странами дистанционно. Когда продолжатся переговоры, пока неизвестно. Контакты председателя Евросовета Антонио Кошты с представителями России вызвали неоднозначную реакцию в Европейском Союзе. Как утверждает газета «Политико», на саммите Евросоюза в Брюсселе выяснилось, что многие европейские лидеры не знали о контактах главы Евросовета с Москвой. Официально об этих контактах Антонио Кошты не сообщалось. Несколько европейских правительств крайне негативно отреагировали на раскрывшийся факт. В субботу 20 июня начинается приемная кампания в вузы. В пресс-службе Миноборнауки сообщили, что студентами российских вузов в этом году смогут стать около 1 миллиона 500 тысяч абитуриентов. Подать заявление и документы можно тремя способами – через госуслуги, лично или почтой. Об этом пишет Интерфакс. В Думе разработали законопроект об уголовной ответственности за побои в отношении близких и родственников. Сейчас соответствующая статья Уголовного кодекса применяется в случае побоев, совершенных из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или с публичной демонстрацией насилия. Инициаторы предлагают распространить действие статьи на случаи, когда побои совершаются в отношении близкого человека, беременной женщины или человека, находящегося в беспомощном состоянии.
0: Транспорт.
1: В Новосибирске к фиксации нарушений со стороны самокатчиков подключили нейросеть. Отслеживающие устройства установили в двух местах. Система в реальном времени мониторит режим работы светофоров, распознает самокаты, определяет их госзнаки и фиксирует нарушения правил дорожного движения. Все это снимается на видео и отсылается правоохранителям. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Хватай Хавейл. Ликвидация квартального склада автомобилей Хавейл стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники Хавейл в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер Хавейл в Симферополе Автопрестиж. Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru. Указана максимальная выгода на автомобиль Хавейл Дарго в комплектации Техноплюс 2026 модельного года, 2026 года производства по программе Трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Россия – единственная страна в мире, которая уверенно ведет исследования на обоих полюсах планеты – и на северном, и на южном. В Антарктиде у нас сегодня одно из самых больших присутствий – 10 станций, 5 из которых действуют круглый год. Настоящая жемчужина среди них – станция «Восток» Росгидромета. Точнее, ее новый зимовочный комплекс. Его построили в 2024 году прямо на полюсе холода. 5 модульных блоков, общая площадь более 3000 квадратных метров. Внутри – лаборатория, жилые комнаты, зоны отдыха, спортзал и медицинский блок. Зимой здесь комфортно живут и работают 15 исследователей, летом – до 35. Модули спроектировали российские инженеры и собрали в городе Гатчина, чтобы потом доставить в самые суровые условия планеты. Сейчас на Востоке строят новый метеорологический комплекс и единственную в Южном полушарии станцию для измерения PC-индекса. Этот показатель используется для мониторинга космической погоды и оценки состояния магнитосферы. Станция отслеживает солнечную активность и ее влияние на все живое. Ученые будут измерять ультрафиолетовое излучение, изучать древний лед возрастом более миллиона лет и вести десятки других наблюдений. Каждый день, пока мы слушаем прогноз погоды, полярники поднимают флаг науки над белым безмолвием Антарктиды. Их труд – это не просто рекорды выносливости. Это фундамент, на котором держатся наши знания о погоде и климате. При информационной поддержке ОНО – национальные приоритеты.
2: Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Такое решение было принято по итогам сегодняшнего заседания Совета директоров регулятора. Центробанк снижает ключевую ставку уже в 9-й раз подряд. Контакты Европы с Москвой – большой раздражитель для высших чинов ЕС. Как утверждает Bloomberg, главе Евросовета Антонио Кошти пришлось оправдываться перед лидерами Евросоюза за попытки установить контакты с Россией. Кошти в беседе с лидерами подчеркнул, что контакты были краткими, и его команда лишь вела подготовительную работу. Издание «Политико» сообщает, что Франция и Германия выступили против контактов в таком формате. Вашингтон и Киев взялись обсуждать заморозку конфликта по линии соприкосновения. Об этом пишет «Экономист». Предполагается прекращение огня в два этапа. Ограничение боевых действий зоной в 50-70 километров по обе стороны линии, затем более широкое соглашение. По информации издания, неофициальные переговоры с Россией возобновились. Между Украиной и США ежедневно поддерживаются контакты. Чтобы сжечь калории, полученные от съеденного шашлыка, надо пройти до 6 километров. Об этом рассказали газете «Ру» эксперты. В стандартной порции шашлыка 150-200 граммов. Это от 270 до 400 килокалорий только за счет мяса. Если учесть соусы, хлеб и закуски, итоговая цифра еще выше. Для сжигания энергии в 300 килокалорий нужно пройти около 5-6 километров. Это 40-90 минут ходьбы, отметили специалисты.
0: Транспорт.
1: АвтоВАЗ показал медицинские автомобили на базе модели СКМ, М7 и М9. Публичная презентация состоялась в Петербурге в рамках Всероссийского научно-практического конгресса. Там также покажут серийную 5-местную медицинскую машину на базе «Лада Гранта Куб». Она массово поставляется для работы на станциях скорой помощи в различные регионы страны. Об этом сообщает издание «Известия». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
1: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Техносервис.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Переговоры Ирана и США в Швейцарии, которые должны были состояться 19 июня, были отложены из-за ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщают Financial Times и CNN. Иран настаивает на прекращении боевых действий в Ливане. Израиль уже заявил, что не выведет свои войска из Ливана до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности страны. Сразу несколько стран ЕС подвергли критике контакты главы Евросовета Антонио Кошты с Москвой. Кошта пытался наладить связи с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Франция, Германия, Дания и Нидерланды считают, что сейчас неподходящее время для диалога с Москвой. О контактах Кошты с российской стороной европейские лидеры узнали из прессы. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение о повышении тарифов ЖКХ в июле. Ранее многие медиа написали, что тарифы на коммунальные услуги якобы вырастут с 1 июля. В службе напомнили, что в этом году индексация тарифов пройдет не в июле, а с 1 октября, в среднем на 9,9%. Об этом сообщает Прима Медиа. Перед этим индексация была в январе на 1,7%. В Минздрав направлено предложение по установлению федерального стандарта оплаты труда для среднего и младшего медперсонала. Согласно инициативе, зарплата таких работников в государственных и муниципальных медицинских организациях должна составлять не менее 150% от среднемесячной заработной платы в регионе. Автор инициативы – депутат Сергей Миронов.
0: Транспорт.
1: Минтранс России готовит изменения в правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности. Ведомство внесет в правительство проект этих изменений до 1 ноября нынешнего года. Такое заявление сделал министр транспорта Андрей Никитин в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Разработку новых правил в Минтрансе завершат до конца лета, отметил Никитин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Хватай Хавейл. Ликвидация квартального склада автомобилей Хавейл стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники Хавейл в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер Хавейл в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru.
5: Указана максимальная выгода на автомобиль Havail Dargo в комплектации Техноплюс 2026 модельного года, 2026 года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
3: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдинг». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Техносервис.
5: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
3: Застройщик ОСЗ «СК Статус Авал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Полюбуйся ими, они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил изменение подхода США к урегулированию на Украине. Об этом министр рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мадагаскара Алисон Диае. На днях Bloomberg сообщала, что из-за влияния европейских политиков позиция президента США Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева.
2: Мир.
1: Вьетнам вводит новые правила въезда. С 22 июня иностранцы, прибывающие во Вьетнам через международные аэропорты, должны будут в обязательном порядке заранее заполнять электронную карту прибытия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Заполнить карту следует за 72 часа до прилета во Вьетнам. Анкета доступна в том числе на русском языке. Генеральный прокурор Александр Гуцан поручил проверить авиакомпанию «Уральские авиалинии». В частности, на предмет исполнения перевозчикам законодательства о защите прав потребителей. Генпрокурор провел личный прием граждан в Екатеринбурге. На встрече прозвучали жалобы в отношении «Уральских авиалиний». Компания не возвращает деньги за сданные авиабилеты, требуя дополнительные документы. Об этом пишет российская газета. Британский премьер Кир Стармер отказался покидать свой пост и заявил о том, что будет бороться за власть. Такое заявление глава правительства Британии сделал в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос о возможной борьбе за лидерство в правящей либерийской партии. Напомню, ключевым соперником Стармера является мэр Большого Манчестера Энди Бернем.
2: Транспорт.
1: Обновленному УАЗ «Патриот» с дизельным мотором осталось пройти финальные испытания. На полигоне НАМИ машину проверяют на уровень шумности, вибраций, содержание вредных веществ в выхлопе, также проводят дорожные тесты. Ранее автомобиль успешно прошел серию зимних калибровочных тестов. Продажи обновленного «Патриота» начнутся не позднее третьего квартала нынешнего года. Об этом сообщает «Автоньюз». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Россия – единственная страна в мире, которая уверенно ведет исследования на обоих полюсах планеты – и на северном, и на южном. В Антарктиде у нас сегодня одно из самых больших присутствий – 10 станций, 5 из которых действуют круглый год. Настоящая жемчужина среди них – станция «Восток» Росгидромета. Точнее, ее новый зимовочный комплекс. Его построили в 2024 году прямо на полюсе холода. 5 модульных блоков, общая площадь более 3000 квадратных метров. Внутри – лаборатория, жилые комнаты, зоны отдыха, спортзал и медицинский блок. Зимой здесь комфортно живут и работают 15 исследователей, летом – до 35. Модули спроектировали российские инженеры и собрали в городе Гатчина, чтобы потом доставить в самые суровые условия планеты. Сейчас на Востоке строят новый метеорологический комплекс и единственную в Южном полушарии станцию для измерения PC-индекса. Этот показатель используется для мониторинга космической погоды и оценки состояния магнитосферы. Станция отслеживает солнечную активность и ее влияние на все живое. Ученые будут измерять ультрафиолетовое излучение, изучать древний лед возрастом более миллиона лет и вести десятки других наблюдений. Каждый день, пока мы слушаем прогноз погоды, полярники поднимают флаг науки над белым безмолвием Антарктиды. Их труд — это не просто рекорды выносливости. Это фундамент, на котором держатся наши знания о погоде и климате. При информационной поддержке ОНО — национальные приоритеты.
0: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасная специальность», «Музыкальные пристрастия» и «Вождение как лекарство». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Профессия водителя оказалась одной из самых опасных. Выяснили это не британские ученые, а вполне себе солидные эксперты компании «Адзуна». Компания, впрочем, именно британская, но занимается не какой-то там непонятной наукой, а очень понятным трудоустройством. В общем, рейтинг они составили по служебным надобностям, но решили опубликовать. Профессия водителя оказалась на третьем месте в списке по количеству травм или даже гибели. Обогнали водил только рыбаки и строители. Также среди самых опасных в России профессий оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и мусорщики. Голландские ученые выяснили, что музыка влияет на вождение. Поработали основательно. Сначала выяснили количество жанров и поджанров. Потом определили, кому какая музыка нравится. Работали с частотами, громкостью, предпочтениями. В общем, довольно солидное исследование. В итоге выяснилось, что есть музыка для правого полушария, а есть для левого. По-прежнему ничего не понятно. Ничего страшного, я тоже не понял. Зато с практическими выводами все гораздо проще. Хотите быть за рулем внимательными и сосредоточенными? Слушайте Моцарта. И самое главное, никаких новостей. А вот ученые Университета Колумбии в Соединенных Штатах доказали, что регулярное вождение автомобиля оказывает положительное влияние на здоровье людей. Это также способствует укреплению когнитивных функций мозга, защищает долгосрочную память от преждевременного старения. Более того, автовладельцы в 5 раз реже сталкиваются с депрессией по сравнению с людьми, которые никогда не садились за руль. И еще. Люди с водительским стажем меньше реагируют на повседневные стрессы, быстрее принимают решения, лучше ориентируются в нестандартных ситуациях. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: тебя.
1: Вы как относитесь к бракосочетанию?
2: Вы вообще-то положительны.
3: Нет, я об этом думать еще рано.
1: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
4: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
5: И бесплатная путевка.
1: Сибирь.

0: изобразим трех, а?
1: Грешно смеяться над больными людьми.
2: Дискотека у Мангала. Наша здесь не пропадала. Танцы по-русски.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В Европе определяются с форматом возможных переговоров с Москвой. Как сообщает ТАСС, для подготовки к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс предложил формат «пятерки». В консультациях с российской стороной предполагается участие Германии, Франции, Британии, Польши и Италии. Такой вариант лучше, чем «евротройка» Берлин-Париж-Лондон, отметил еврокомиссар. Сейчас искусственный интеллект не играет определяющую роль на рынке труда, но с годами будет происходить рост влияния этого фактора. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке. Для некоторых компаний, которые умело используют искусственный интеллект, это повышает производительность труда, подчеркнула руководитель регулятора.
0: Россия.
1: В пилотном проекте по реформе уровней образования примут участие 17 вузов. 6 из них привлечены к инициативе еще в 2023 году. Это прописано в правиле пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования до 2029-2030 учебного года. Правило утверждено правительством. Напомню, Болонская система высшего образования заменяется на базовый, специализированный и профессиональный уровни обучения. Стартовали продажи нового модельного ряда «Возрожденной Волги». По сообщению пресс-службы марки, флагманский кроссовер «Волга К50» предлагается в трех версиях – «Комфорт», «Премиум» и «Эксклюзив». Такие же варианты имеют среднеразмерный кроссовер К40 и седан бизнес-класса С50. Каждая модель адаптирована к российским условиям и оснащена полным зимним пакетом. Продажи ведутся в дилерских центрах.
0: Транспорт.
1: В Стамбуле открыли новый участок метро, ведущий к аэропорту. До конца июля проезд по новой линии будет бесплатным. Ветка обеспечивает связь района Халкалы со Стамбульским международным аэропортом. Благодаря запуску нового участка метро, время поездки до воздушной гавани составит около 30 минут. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Наш диджей уже готов!

0: ответил на море.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
4: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: Помнишь, когда-то маленькой и глупой, и с легкостью жила до двух, считая, а я считаю дни.
1: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

Где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я тебя все так же жду.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.